Ну а со следующей песни «Русское радио» хочет поздравить с днем рождения Ларису Верц. У нее тоже будет завтра день рождения. Мы желаем тебе всего самого-самого хорошего, здоровья, любви, счастья, чтобы тебя муж на руках носил. Так как я знаю, что вы тоже очень долгие годы выступали вместе как группа и пели на вечеринках, на день рождениях, на свадьбах. Следующая песня именно в ее же исполнении. Лариса Верц, с днем рождения тебя! Слушай и наслаждайся!

для вас прозвучала песня от Бьянки. Называлась эта песня «Танцы». Ну а теперь Татьяна Буланова, кажется, вроде бы «Сон мой».

Да, это был Legalize с песней «Жизнь». В оригинале эта песня называется «Wonderful Life» from the band Black. Да, это говорит о том, что русаки не пропадут. Очень много тоже копируют музыкального, потому что в музыке, оно вот что хорошо, нету границ. Так же, как и следующая песня, которую я хочу представить, This is auch ein Hit aus dem Jahr 2006. Ein wundervoller Song. Nelly Furtado. Russian International. Present. Only for you. Say it right. Nur hier auf Radio Störfunk. Der 97,5 in Schwäbischall und der 104,8 in Greilsheim. Live on air. Im Web unter www.störfunk.de Live in Farbe auf twitch.tv. Am Mikrofon für euch seit 20 Jahren Alexander Knack.

что, друзья, мы приближаемся к нашему легендарному медляку в 9. Но пока вы его услышите, следующая песня от Т9 «Ода нашей любви».

не нужно начинать все по-иному. Вот только почему не мог понять. Лежат в пыли трехлетние альбомы, их глянцевый цвет померкнет в темноте. Я все оставлю, так уйду из дома. Пусть это все останется тебе. Под утро ты неслышными

Вот только почему не мог понять. Мне нужно начинать все по-иному. Вот только почему не мог понять. Пошел к двери и сердцем каменея дверную ручку дернув на себя. Возьми свой свитер.

0: открой-ка дверь, а я накрою стол. А на окне рассада помидора. Прикрой-ка дверь, а я накрою стол.
1: Виктор Райн с песней «Холодный пол». Ну а теперь, друзья, для вас наш сегодняшний легендарный медляк в 9 в исполнении от группы «Рефлекс». Песня называется, как может быть по-другому, «Люблю». Слушайте и наслаждайтесь. Любите, цените и уважайте друг друга. И это никогда не забывайте.

Вы слушаете один из хитов 2006 года, многоточие, с песней «Дыши». Ну а теперь для вас Денис Майданов с песней «Вечная любовь». Слушайте и наслаждайтесь сливки русской музыки только по пятницам.

Ну что, друзья, я надеюсь, вы готовы для следующей, как сказать, скорости нашего музыкального эфира. Also Russian Radio schaltet den nächsten Gang ein. Die Musik wird schneller. Der Beat wird lauter. Для вас, Елена.

0: Слушай радио.
1: Да, ну а теперь следующую песню, которую вы услышите. Это музыкальное желание и поздравление русского радио с 20-летним существованием. Следующая песня, я думаю, вы ее, наверное, тоже знаете. Это легендарная группа «Демо». Песня называется «Солнышко». Наташа именно эта песня, которую сейчас играла, очень сильно ей ее напомнила. Так что слушаем и наслаждаемся.

0: Но это мото моего музыкального эфира. Мото Russian Radio за 20 Jahren ist dieses Motto. Вечно молодой. Ну не всегда вечно пьяный, конечно.
1: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною